Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Я вышел на стабильный доход, заранее выбирая количество часов и

0: сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: А теперь тусовка.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
1: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: всему на Суточную.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
0: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: И пока хорошо нам известна утренняя компания Саймон и Кати наслаждаются тем, что можно вставать не при расписании, но, по крайней мере, им и не заводить будильники. Это делаю я с вами, да, завожу будильники, просыпаюсь, готовим кофе и настраиваемся, как-то настраиваемся на рабочий день. Ну, я думаю, что это у нас неплохо с вами получается. Меня зовут Тимур Белов, весь август, пока шоу «Разбудильники» в отпуске, буду просыпаться в вашей компании, ну или вы в моей, в общем, будем заниматься приятными делами. Всем привет, желаю сегодня вам отличного настроения, новый летний день. Чем вы там, интересно, занимаетесь, а? Собираетесь на работу? А может, уже в пути или вовсю работаете? Да, в тех городах, у кого уже там, я не знаю, ну, 10, может быть, или 12 часов, ну, те, разумеется, трудятся, поэтому вам рабочий привет. Ну и давайте не забудем о тех, кто вдруг оказался в отпуске. Ну, таким вот людям уж точно будет чем заняться. В это я вообще нисколечки не сомневаюсь. Так, я предлагаю что делать? Предлагаю добавить еще больше летнего настроения под музыку. Что могу сказать? Отличные саундтреки этого лета у нас впереди. Алекс Гаудино и Шера Watch Out. Будем смотреть по сторонам. А также Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy. Они впереди. Доброго утра!
0: Summer party time. Летний party time. На радио DFM. DFM. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах FitService диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Послушали работу под названием «Иногда». Здесь на радио DFM Галатов как раз «Леди Пати Тайм» продолжается. Вот эти ребята уж точно создают идеальные треки, и настолько их много в их копилочке, что каждый подойдет, мне кажется, под определенный случай в жизни. В общем, все у них идеально. Ну, если кто-то стремится к идеальности в музыкальном плане, то наши девушки тут недавно приняли участие в опросе, и знаете, что выяснилось? Выяснилось, что 48% россиянок считают врача идеальным мужчиной. Вот так-то, да. Но не стоит огорчаться представителям других профессий. После врачей по списку идут пилоты, спасатели, тренеры, представители творческих специальностей. Эксперты объясняют, что такие профессии ассоциируются у девушек и женщин с ответственностью и умением сохранять самообладание в сложных ситуациях. Вот такие дела. Ну, я думаю, что после такого вопроса можно сделать вывод, что у девушек немного изменились предпочтения. Теперь сантехник, который спешит на помощь и с просьбой прочистить засор, ушел на второй план. На первом месте... доктор. Вот такие вот дела. Вот такая вот реальность.

0: Не одним десятилетием уж точно. 20 лет ему. Miracle послушали прямо сейчас. С проекта «Каскада» я предлагаю переключиться на планы. Чем мы будем заниматься в ближайшие минуты, давайте узнаем. Ну, во-первых, я вам гарантирую встречу с Аланом Уокером. А во-вторых, мы с вами будем играть. Кинобрейк у нас на горизонте. Давайте быстрее набирайте номер и дозванивайтесь, потому что будут хорошие подарки. 8-495-956-1012. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи. Пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Эй, вот она, опасная атака.
10: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи до доступно, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
20: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
21: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
22: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
21: Обслуживаться у вас можно?
22: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
23: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручу. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Отключите интернет. Да, прямо сейчас.

0: Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Up the next.
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну, а я тем временем готов уже представить сегодняшнего участника Кинобрейка. Дозвонился на номер +7 495 956 1012. Тем более сделал это быстрее всех. Павел, водитель из Владивостока, присоединяется к моей компании. Паша, привет, доброго дня желаю тебе. У нас-то доброе утро, доброе. У вас там уж точно день, да.
1: Доброе утро, у нас день.
0: День, и причем жаркий день. Я посмотрел погодку, у вас там под 30 практически. Как спасаетесь?
1: Да, кондиционер, ага. И мороженое.
0: О, мороженое, кондиционер, что больше нравится? В жару? Я думаю, что тут сложно выбрать.
1: И то, нужно...
0: и то, и другое, согласен. Паш, по трем подсказкам тебе сегодня нужно будет угадать загаданный фильм, сериал или актера. Я для тебя выбрал очень известный фильм, и я надеюсь, ты справишься с заданием. Три подсказки.

0: Сказка первая.
1: Режиссером этого фильма стал очень известный человек. Он снял такие фильмы, как «Список Шиндлера», «Назад в будущее». А вот главную роль в этом фильме исполнил актер, которого часто называют «Мистер Голливуд». Вот такое вот у него прозвище. «Мистер Голливуд». Видимо, очень известный.
2: Пока нет.
1: Ну
2: вариантов.
1: Как так? Ну ладно, посмотрим. Может, вторая подсказка пригодится.
0: Подсказка вторая.
1: Основная цель главного героя — это не просто вот выжить, а собрать автографы всех великих джазовых музыкантов не для себя, а для своего отца, который очень сильно мечтал об этом всю жизнь. Вот такая вот у него основная мечта. Представляешь?
2: Представляю.
1: А ну, а ты хорошо
2: представляешь? Давайте третью подсказку.
1: Ладно, я не против, хорошо.
0: Подсказка третья.
1: Ой, тут вообще все просто. Самолеты, стюардессы, пассажиры, взлет, посадка. А вот еще небольшой фрагмент из этого фильма. Очень узнаваемый фрагмент. Слушаем.
3: Зачем конкретно вы приехали в США, мистер Наворский?
4: Желтое такси, пожалуйста. Везти меня до... Рамадаин 161 Лексингтон.
1: Ну, вот такая вот загадка, Павел. Как ты думаешь, что это за фильм?
2: Если честно говоря, я затрудняюсь ответить.
1: Везите меня, пожалуйста, в Владивосток, улица Советская.
2: А можно еще раз третью подсказку?
1: Да нельзя уже, все, только один раз. Нет ответа у тебя получается, да?
2: Нету.
1: Мне очень жаль, очень. Я прям был уверен практически на все 100%, что ты угадаешь этот фильм. Это была картина под названием «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.
2: Нет, не знал.
1: Сегодня международный аэропорт Шереметьево отмечает день рождения, вот поэтому я подумал, что почему бы нам, собственно, не загадать этот фильм на аэропортную такую вот тему. Да ты явно знал. Вот прямо сейчас введи в поисковик «Терминал» с Томом Хэнксом, первая картинка, ты сразу узнаешь эту картину. Просто ты, наверное, не запомнил название. Человек, который много-много лет прожил в аэропорту. Такая вот история.
2: Понял.
1: Ладно, Паш, всему Владивостоку передавай привет, там, держитесь, мороженку прямо сейчас двойную порцию после кинобрейка. Договорились, счастливо, пока.

0: И давайте обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 23-25, вечером до плюс 19. Небольшие осадки ожидаются в виде дождя, поэтому зонт может пригодиться. Влажность воздуха 42%, а ветер при этом юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе.

0: Summer Party Time.
1: Летний Party Time на радио DFM.
2: И с большим удовольствием отличного летнего утра желаю всем без исключения. Желаю я, Тимур Белов. Ну, судя по вашим ответам, Максим. Номер давайте напомним на всякий случай. 965-115-5-115. Кто чем только не занимается в этот понедельник. О, нет, не понедельник, сегодня у нас уже вторник. О, простите меня, пожалуйста, перепутал дни недели. Но такое бывает. Вот Ген, например, пишет, что готовит отчеты и уже на работе находится. У Маши двое детей, которых она отвела в садик, и сейчас идет на йогу, будет заниматься собой, наслаждаться этим летом. Прекрасно. Но у слушателя Александра совершенно другая история. Давайте ее послушаем. Александр, что там у тебя интересного? Рассказывай, чем занимаешься? Слушаем тебя.
3: Привет, Тимур, привет, ДФМ. У меня отпуск кончился. Надо работать, а так лень.
2: Саша, держись. Вот увидишь, пару часов на работе и отпуска словно и не было. Да. Чем мы будем заниматься в этом часе? Не забудем про рубрику под названием «Ом-ом-рандом». Там исполните одно из ваших музыкальных желаний, поэтому дождитесь обязательно. Ну а пока те, кто у нас впереди. Рио, Shine On и также Джон Саммит, Shades of Blue. Буквально через пару минут дождитесь.
1: Let's party! Летний пати-тайм. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть один.

0: 1 000 000 рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: на радио ДФМ Кашина о том, что ловить каждый момент этим летом не только полезно, но и необходимо, действительно. Catch. Послушали.
1: Summer party time. Летний party time на радио ДФМ.
0: Особенно это касается спортивных мероприятий. Вы только вот вспомните, как мы часто себе говорим: ну все, с понедельника обязательно точно пойду в спортзал, буду заниматься и все такое. И наступает этот самый понедельник, и ничего в итоге не происходит. Но в Австралии кое-что произошло, причем очень интересное. Мужчина по имени Эндрю попросил своего личного ИИ-помощника забронировать утреннее занятие в фитнес-клубе, потому что ему лень было этим заниматься. Он такой: ИИшечка, сделай, пожалуйста, все за меня. На ближайшее время ИИ свободных окошек не увидел, но и решил, собственно, что сделать? Взломать систему. Нейросеть не только записала мужчину на несколько месяцев раньше положенного срока, но и удалила из списка ожидания реального человека, который стоял на его месте. Поставила на место своего хозяина любимого. Ну, когда, собственно, шокированный мужчина все это узнал, он потребовал вернуть все назад, а ИИ ответил следующее: плохие новости, я не могу вернуть их обратно. Все, я все уже сделал, все выполнил. В качестве искупления, правда, этот самый помощник помог составить письмо разработчикам уязвимого софта с отчетом об ошибке безопасности. Все. Вот и все. Поэтому Эндрю из Австралии, по-любому придется идти в зал. Спорт, привет тебе, дружище. Давай там, не подведи.

Я не знаю, как у вас, у меня перед глазами всегда одна картинка. Пятница, вечер, работа уже позади. Вот именно этот трек в ушах. Turn the light off, это Като и Джон. Здесь на Радио DFM. А что у нас впереди ожидается здесь, в летнем Party Time? Давайте узнаем.

0: где будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Но чтобы оно исполнилось, нужно для начала отправить свое сообщение. Макс, 965-115-5-115. Набирайте название трека, имя исполнителя, и вполне возможно, вам сегодня повезет и выберет ваш рандомайзер.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15. Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 600.

0: и цены.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно.

0: 15% чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

В этом случае, как говорится, минимальные затраты, зато какой потрясающий результат. Да, вы просто берете телефон, отправляете в Макс свою музыкальную заявку и после этого уже начинаете ждать, выберет вас рандомайзер на этот раз или все-таки повезет кому-то другому, вот вам или другому человеку. Ну, на всякий случай, запомните Макс DFM 965-115-5-115, 965-115-5-115, именно на этот номер принимаются ваши музыкальные заявки. Посмотрим, давайте, что прилетело уже к этой минуте, какие просьбы. Привет, Тимур, для нашего веселого коллектива логистов. Пожалуйста, поставьте Леди Гагу, Алехандро, это Елизавета просит. Альберт Брайт Уайлд, такое предложение. Артик Асти Кукла, Джонни и Федук Лето, Love Times от Кэти Перри, Pink, Just Give Me a Reason, такая музыкальная просьба. И кому же повезет на этот раз? Буквально несколько секунд, и рандомайзер остановится, и мы все это обязательно узнаем. Итак... Внимание, сообщение от Юли. Пишет она следующее. Джонни и Федук «Лето». Совместная работа Джонни и Федука «Лето». Пока я ищу этот трек. Кстати, вы видели недавно, как Джонни сделал сюрприз молодоженам и приехал к ним на свадьбу? Это были поклонники. Они просто написали в социальных сетях: «Джонни, приезжай на свадьбу, мы хотим тебя видеть». Он увидел это сообщение и решил вот так вот обрадовать их. Там столько эмоций было. Да. Трек найден. Запускаю прямо сейчас. Такое летнее настроение, хорошее настроение. В летнем Party Time. В рубрике «Ом-Ом Рандом» исполняется очередное желание. На этот раз слушательница Юлия. Слушаем Джонни Федук.

0: И давайте обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 23-25, вечером до 19. Небольшой дождь ожидается, поэтому зонт может пригодиться. Влажность при этом 42%. Ветер юго-западный, скорость его составит 6 метров в секунду.
1: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: первый раз. Помните, да? Давайте бросы Дани на Радио ДФМ. Работа в названии Make Me Feel прямо сейчас в ваших динамиках.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
0: Ну а мы тем временем в летнем режиме продвигаемся вперед. Берем от этих солнечных дней все, что можно взять. Ой, на самом деле хочется верить, что в вашем городе сегодня хорошая погода. Ну, а ну-ка напишите. Я-то могу надеяться, а вдруг в вашем городе там сейчас не плюс 30, или наоборот, самая настоящая летняя жара. У кого плюс 30? Какие города? Обмениваемся таким прогнозом погоды в нашем Макси 965-115-515. Но даже если в вашем городе сегодня дождь, и вы наслаждаетесь этой прохладой, которую давно ждали, тоже можете об этом сообщить. Но вы пока будете отправлять свои метеонаблюдения, я тут вас буду снабжать отличными треками. Саша Деланте, Мадонна, Мартин Гаррикс впереди у нас, трек под названием «Бизар». И в этом часть мы обязательно с вами поиграем в квиз, поэтому ничего не пропустите.
1: Летний пати-тайм. Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом. Выгода.

0: сайте tank.ru. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее замечательно Билли Айлиш, как всегда, делает вид, что работает на 30%, но за этим на самом деле скрывается колоссальный просто труд. Bad Guy послушали на радио DFM в летнем Party Time. Время на работу мы всегда найдем, да, с этим даже не поспоришь, а вот свободных минут на то, чтобы посидеть там, я не знаю, в социальных сетях, обменяться мемами с друзьями, вы понимаете, да, это на это времени всегда предостаточно, это святое. Так вот, специально обученные люди почитали, сколько времени за жизнь человек проводит в телефоне. Теперь внимание. Почитали, значит, да? Если сидеть за экраном по 4 часа в день, на это уйдет около 10 лет жизни. А если проводить в телефоне по 8 часов каждый день, за всю жизнь на это уйдет около 21 года. Вот так вот. Угу. Почитали? А теперь задайте себе вопрос. Сколько вы сидите? 4, 5, 6, 7... Или все-таки 8? На самом деле, не надо этого скрывать. Это же чисто мы. Вот с телефоном идешь в ванную комнату по своим делам, да? Возвращаешься к своей второй половинке. А она тебе в ответ следующая.
3: Прошло уже 84 года.

Отлично, компания, мы провели последние несколько минут. Это Алоксо, Питакер и Инна, причем вместе с ними тоже. Я надеюсь, вы ее узнали по голосу. Инна Мэтта, послушали эту работу здесь, на Радио ДФМ. А впереди, у меня для вас очень хорошее предложение. Вы только послушайте, что у нас там впереди ожидается. Готовы? Тогда поехали. Опа!

0: ваши ответы и, разумеется, ваши от нас, вам подарки. Поэтому набирайте как можно быстрее. Желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM.

0: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 120.

0: 176-29. Город Москва, 18+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта — карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: На сегодня, во вторник, 11 августа, ко мне присоединяется замечательная девушка Светлана, домохозяйка из Краснодара. Там у них плюс 35, самая настоящая жара, самое настоящее лето. Света, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет всем.
0: Привет. Я думал, еще солнечный голос будет, Света. А ну-ка, посмотри там за окошко. Солнце светит, жара.
1: Светит, жара, духота.
0: Вот теперь уже как-то получше. Свет, сегодня квиз специально для тебя. Вчера в нем принимал участие Николай. У него три правильных ответа за одну минуту. Николай из Новосибирска. У них там, ну, гораздо прохладнее, скажем так. Я надеюсь, сегодня ты покажешь потрясающий результат. Ну, собственно, сравнимо с той погодой, которая находится у тебя, ну, за окошком. Там солнышко, лето самое настоящее продолжается. Скажи мне, пожалуйста, в такую жару у тебя сейчас там кондиционер работает по полной?
1: Круглосуточно.
0: Ну все тогда. Тогда уж точно. Светочка не утомилась и сейчас покажет нам отличный результат. Итак, Света, сегодня 11 августа, вторник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас, прямо для тебя. День рождения отмечает аэропорт Шереметьево. В честь какого русского поэта и писателя назван этот аэропорт?
1: Не знаю.
0: Александра Пушкина. Как называется магазин беспошлинной торговли, который находится в зоне вылета международных рейсов?
1: Duty-free.
0: Это правильный ответ. Международный день фу-фу отмечается 11 августа. Что такое фу-фу? Это блюдо африканской кухни или сорт китайского чая?
1: Китайский чай?
0: Нет, это блюдо африканской кухни. Праздник второй молодости сегодня. Послушай небольшой фрагмент и скажи, как зовут певицу, которая исполняет песню под названием Young and Beautiful.
1: О, господи, что-то знакомое.
0: Точно не Шакира.
1: Адели?
0: Лана Дел Рей. Ладно, засчитаю. Я точно уверен, что ты знала эту исполнительницу. 100 лет назад известная компания была объявила, что она начала работу по созданию цветной кинопленки. Что это была за компания? Это была Kodak или Panasonic?
1: Kodak.
0: Верно. Какой режим в камере смартфона помогает делать качественные снимки в условиях слабого освещения? Как называется этот режим?
1: Ночной режим.
0: Ночной, правильно. Ох, ночным режимом, я так понимаю. Света у себя в Краснодаре пользуется регулярно.
1: Бывает.
0: Да, засчитано. Так, подсчитываем количество правильных ответов. Ну, я думаю, побольше, чем у Николая вчера было. Ну, сейчас мы убедимся. Александр Сергеевич Пушкин, аэропорт именно, ну, Шереметьево, конечно, именно в честь этого русского поэта и писателя. Ну, память подвела, ладно.

0: Да, 4 правильных ответа в твоей копилочке, а это получается Света!
1: Спасибо.
0: Мы опередили сегодня Николая. Да, действительно супер. Ну и просто так я тебя тоже не отпущу. Ты получаешь у меня фирменный мерч от Радио DFM. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Пора, мне кажется, Света, дарить тепло и радость. На счет 3 как можно громче слово «квиз» на всю страну, чтобы взбодрить абсолютно всех. 1. Ну, кто-то еще и спит сейчас в это время. Бывают и такие люди. 2. И Светлана, 3.
1: Квиз!

0: с вами в этом компании здесь на Radio DFM в летнем подстайм Hank Moss и Mwaki. Это самая работа, которая в прошлом году была очень долгое время на первом месте DFM Top 30. Ну а кто сейчас к этому моменту у нас лидирует? Сейчас я вам скажу. Another и 54 Ultra Talk to You. Ну, всех участников DFM Top 30 можете посмотреть прямо сейчас на нашем сайте dfm.ru. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Всем желаю хорошего продолжения этого летнего вторника. Счастливо. Пока. Услышимся. Погода у нас сегодня какая? Небольшой дождь ожидается в столице. Температура воздуха при этом плюс 23-25. Вечером до 19 тепла. Похолодание такое, да, заметное вполне. Влажность 42%, а ветер юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.

0: имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ребята, всем привет, с вами любитель хлопьев без молока Борис Всемогущий. Настроение огонь, и вам немного отсыплю. И знаете, почему у меня такое настроение? Потому что с утра я решил разобрать свой балкон. И чтобы вы понимали, это не просто балкон, это портал в 90-е. Я нашел там зарядку от телефона, которая уже не существует.

диски с черно-белыми фильмами. Представляете, когда-то они такие были, когда были динозавры. Именно вот так все выглядит ностальгия 20 века. Я думаю, что у многих там есть похожие вещи, так сказать, свои скелеты в шкафу. И мы с вами, братья, по складу, по нафталину. Но если у вас там ничего нет, то я напоминаю, что в ближайшем часе у нас будет розыгрыш нашего фирменного мерча. Будет классная возможность пополнить свои запасы балкона. Так что слушаем радио DFM и никуда не уходим.

Многие слышали, что во многих странах запрещены азартные игры. А знаете почему? Потому что очень многие часто теряют голову и не соображают, что делают. Именно поэтому, друзья, мир придумал розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. Плюс 7-495-956-102-101-2. Время получать подарки начинается прямо сейчас. Погнали. Плюс 7-495-956-101-2. Я жду.

0: Марина Мандаринка из Видного до нас дозвонилась, хочет отнять у меня фирменный мерч, да мне не жалко. Привет! Как твои дела, дорогая?
1: Привет, привет, отлично.
0: Я рад. Солнце мое, расскажи мне, ты веришь в паранормальное явление полтергейст или, может быть, когда-нибудь вызывала пиковую даму?
1: Да, конечно, да без этого.
0: Вызывала пиковую даму, а пришел кто?
1: Нет.
0: Муж. Вот так, вызывала пиковую даму на зеркале, а появился сзади муж. Ладно, готова поиграть?
1: Да.
0: Слушай водную, ты у нас маленький колдун, попала в Хогвартс. Знаешь, где это?
1: Почти.
0: Ну да, это где-то между Люберцами и Казанью. И к тебе пришел Волан-де-Морт, там они так называют налоговую. Тебе нужно за 30 секунд назвать 5 заклинаний, которые заставят нечисть исчезнуть. Но каждое это заклинание должно начинаться со слов «абра» и заканчиваться «унус». Абра и заканчивается на унус. 5 заклинаний. Унус за 30 секунд. У тебя время начинается. Готово?
1: Да.
0: Погнали.
1: Абра, килим, милия, унус.
0: Унус, так.
1: Абра, картошка, моркошка, унус.
0: Так.
1: Абра, кадабра, пошла сюда, туда, сюда, унус.
0: Унус, еще два.

0: Абра между теми лями сями умус.
1: Унус.
0: Абра умус.
1: Марина, да, да. Я тебя поздравляю, теперь ты можешь выбирать факультет. Слизерин, Гриффиндор или юридический? Какой хочешь.
0: Ой, да лучше уж не туда, не сюда.
1: Правильно, лучше узнать пиковую даму. Хумус, хумус, дарю тебе наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому передаем приветы, дорогая?
0: Ой, дети моим передаю, которые сидят в машине и слушаются. Дочка у меня теперь рада до ужаса.
1: Я тоже рад. Ты большая молодец, Марина.
2: Погода.
1: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 25 градусов, вечером небольшой дождь, завтра в Москве плюс 18, местами дождик.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Кофе допил, совесть потерял. С вами Борис Всемогущ на Радио ДФМ. Ну что, давайте поделюсь с вами очередной новостью за 300. В Норвегии мужчина вызвал полицию. Слушайте внимательно. Потому что его жена не приготовила ужин. Нет, это не Нарния, это реальность. И слушайте, что было дальше. Приехал наряд полиции и провел с супругами воспитательную беседу. Вот это я понимаю. Мужик решил проблему. Не сам пошел к плите готовить. Не жену спросил, почему она устала. А сразу взял и позвонил в полицию. Это же... целое преступление века, пустая кастрюля. И знаете, как они документально все оформили? Дело о несварении желудка. Вот так, мужчины, учитесь спасению утопающих от голода, дело рук самих утопающих. Ну а когда будет розыгрыш подарков, это, кстати, скоро, там тоже все в ваших руках, ушах, поэтому не переключайтесь.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Тэбанк.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».

0: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
15: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
16: Категория 16+.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Знаете, кто до нас дозвонился? Хасан из Таджикистана. Представляете, будет сражаться за фирменный мерч. Мне вот интересно, кто будет оплачивать счета. Привет, друг, как твое настроение?
1: Да, спасибо, здравствуйте.
0: Расскажи нам, Хасан, здравствуй, какая у тебя мечта? О чем ты больше всего мечтаешь?
1: Ну, честно сказать, мечта-то много, не знаю.
0: Ну, самая такая сокровенная.
1: Ну, иметь хорошую машину какую-нибудь.
0: Какую машину ты хочешь?
1: Ну, допустим, Мерседес.
0: Мерседес, новый какой-нибудь, да?
1: Угу, да.
0: Ясно. Ладно, давай поиграем, помечтаем. Слушай правила. Представь, что ты пошел на рыбалку, закинул небо и поймал золотую рыбку. И она молвит тебе: Хасан, я готов исполнить 5 любых твоих желаний. За 30 секунд тебе нужно назвать 5 желаний, но каждое твое желание должно быть адресовано теще. Ты готов?
1: Теще.
0: Чтобы это желание было в адрес тещи. У тебя 30 секунд, 5 желаний. Погнали, друг мой.
1: Так, получается, теща, что еще жить?
0: Давай.
1: Здоровье, допустим.
0: Так, ага. Здоровье.
1: Благо, допустим.
0: Благо, хорошо.
1: Ага, иметь большую дачу, допустим, в Москве.
0: Давай дачу. Мерседес надо ей?
1: Еще раз.
0: Мерседес надо ей?
1: Ну, давайте Мерседес.
0: Пускай еще. Мерседес у нее будет. Давай, последний, друг мой.
1: А что еще? Или... Я думаю...
0: Все, зачем теще? Реально, зачем? Зачем? Я тоже так считаю. Куда пятое желание? Хватит. Я тебя поздравляю. Дарю свою тещу тебе. Шучу, фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому будем передавать приветы? Хасан.
1: Передаю привет те, кто за рулем работает, водителям. Вот. Те, кто сейчас на дороге едет. Вот.
0: Спасибо тебе огромное, друг мой. Всем привет, кто за рулем, за водителем Мерседесом. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю стирать, и вы не любите.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 25 градусов. Вечером небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 18. Местами дожди.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Скидки на ТО до 80%.

0: 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи и покупай.
7: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
10: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Мэн только что на радио DFM. Ну и все. Эпоха под названием «Папа не работает» или «Папа на работе» уходит в прошлое.
1: В смысле?
0: В прямом, в России стартовал главный тренд десятилетия – вовлеченное отцовство. Доказательство тому – растущее число мужчин, гуляющих с колясками, играющих с детьми на детских площадках, а также ожидающих своей очереди за талонами к педиатру.
2: Молодцы.
0: Не то слово. Я вот тоже вскоре стану отцом, и для меня это выглядит нормальной реальностью, потому что корректное и полноценное воспитание ребенка возможно только через эмоциональную вовлеченность со стороны обоих родителей. Важна поддерживающая среда, здоровый микроклимат в семье. Ведь маме тоже нужен отдых и время на саму себя, чтобы в первую очередь оставаться женщиной, а не тащить все на себе, ибо папа решил пройти между струйками, отлынить от воспитания и мастерски прикрыться работой. Так уже не работает. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро поиграем в Fake News и обязательно разыграем наш фирменный приз. А пока...
3: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим

0: бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
10: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Немножечко пришлось повременить с игрушкой Fake News, потому что мы ожидали Ольгу. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как проходит ваше лето, коротко?
1: Прекрасно.
0: Ведь оно скоро заканчивается, поэтому этот вопрос так актуален и важен. Успели ли вы все сделать за это лето? Если нет, попробуйте или постарайтесь. Ольга, Fake News, он называется, игра. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, не скучайте, пока мы тут с Ольгой развлекаемся. Ну а вы, Ольга, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный приз. А если ничего не получается, то бог бы с ним. Итак, Ольга, вот как выглядит первый. В Госдуме предложили переименовать Дальний Восток в Ближний, а Ближний в Дальний. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет.
0: В России Rolls-Royce и Bentley обошли по продажам Opel и Renault.
1: Думаю, да.
0: В Санкт-Петербурге женщине пришло уведомление о взыскании долга за неоплаченную парковку на 40 миллионов рублей.
1: Да, я читала эту новость, по-моему.
0: Ай вы, Ольга! Ай да молодец! Ну тогда с победой, что я могу сказать? Даже итоги в таком случае подводить не приходится, ибо вы везде и во всем оказались правы. Я вас поздравляю.
1: Вау, да, спасибо.
0: Можете погладить себя по головушке. А еще вдогоночку получаете наш фирменный приз от Радио DFM. Но...
1: Круто, спасибо.
0: Просто так мы вас тоже не отпустим, ибо жаждем услышать ваши фирменные приветы.
1: Ну, всем привет, кто меня узнал. Я из Аксубаева, если что. Татарстан. Всем привет.
0: Великолепно. Я, кстати, скоро вернусь и расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты»

0: Кредитная карта 180 дней без процентов, карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на Халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточный
1: рубль. 6+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13

0: Младшая сестра Мии Бойко.
1: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-985-54-58.
4: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.

Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1906 году во Франции запатентовали специальную технику для записи звука. И немое кино тут же перестало быть немым. В 1959 в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево, а в 1969 в одном из клубов Беверли-Хиллз впервые выступила группа Jackson 5. И, конечно же, самое неотразимое впечатление на зрителей произвел 11-летний

0: 15-летний мальчуган по имени Майкл.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 26 градусов и облачно, но ближе к вечеру возможен дождик, а завтра, плюс 17 и дождливо.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в ВИП.

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Мака Макафо. Это Бамфанк МС только что на радио DFM. И вы знаете, что хочется сказать? Как бы мы с вами не любили наших домашних животных, иногда они приносят такие испытания, в которых не утонуть бы.
1: Не понял.
0: А что тут непонятного? Кошка лапой открыла кран и затопила соседей в Москве.

0: суд обязал хозяина питомца выплатить 654 тысячи рублей для компенсации ущерба.
1: Как же теперь жить?
0: Договариваться с котиками на берегу, что можно делать, а что нельзя. Ну а вообще...
2: Не смешно.
0: Жаль москвича, конечно же, но... Знаете, что самое странное во всем этом? Мы не перестанем потом этих самых котиков любить. Ой, не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Совсем скоро обязательно поиграем и выясним, что же было дальше. А за все за это дело обязательно еще и потом подарим вам наш фирменный приз. Ну а пока я, Артем Скоробогатый, продолжаю вам желать легкого рабочего дня в нашей компании.

сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните в студию +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Елена, значит, постучалась к нам в эфир радио DFM, и мы ее категорически приветствуем. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Город Владимир.
0: Шикарно. Все ли успели сделать за это лето, которое уже потихонечку подходит к концу?
1: Еще не все. Еще, я думаю, успеть все.
0: Надо постараться, в том числе и выиграть наш фирменный приз. Что было дальше? У нас есть для вас самые нереальные, реальные новости. Я хочу это подчеркнуть, Елена. Сейчас же я ее озвучу, следом предложу три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Выберите правильный, с нас фирменный приз. Если ничего не получается, то, сами понимаете, с вас фирменные приветы. Итак, в Гонконге, Елена, движение поездов было нарушено из-за... Многоточий вопрос. Что было дальше? Электричество, забастовки или животного? Выбирайте.
1: Ух. Не знаю, может быть, животное?
0: Если животное, то какое?
1: Даже не предположу.
0: Ну, самое смелое предположение. Гонконг. Кто там может быть такой? Интересный. Ладно, долго будете думать. Возможно, вы даже разволновались. Значит, вы предполагаете животного. Принимается. В Гонконге движение поездов было нарушено из-за обезьяны. Елена на рельсах, которая гуляла по ним целый час с мыслями о том, видимо...
2: И пусть весь мир подождет.
0: Это победа. Это победа, Елена. Безоговорочная победа. Мне кажется, Елена немножечко растерялась и от испуга выбрала правильный вариант ответа. Я вас поздравляю. Вы не пугайтесь,
1: спасибо,
0: пожалуйста, там сильно, не теряйтесь, да. Вы теперь получаете фирменный приз от радио DFM. А какой? Обсудим уже непосредственно за эфиром. А пока я просто вас попрошу передать ваши фирменные приветы. Наверное, есть кому?
1: Да, своим коллегам большой привет. Всем хорошего настроения.
0: Коллеги, не завидуйте фирменному призу, который выиграла Елена на радио DFM. А вообще, чуть позже поднакину вам поводов для праздника.

0: the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
1: Второе место. Number two.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Еды.

0: Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
12: Этот демон необычный.
11: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
12: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
11: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Up the next.
6: А дальше тусовка.
14: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ну что, нельзя без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко расскажу вам о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день порядка в женской сумочке. Или же день полета на воздушном шаре. И попробовать надуть его так, чтобы взлететь, напевая при этом.
1: Я улетаю на большом воздушном шаре. Куда не знаю, зачем не знаю.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, уже 21 градус и пасмурно, а ближе к вечеру, возможен еще и дождик, а завтра максимум плюс 17 и дождливо.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
9: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: треку уже 34 года с датой релиза аж в 1992 году. Snap, Rhythm is a Dancer, только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то чем дальше в лес, тем больше дров.
1: Не понял.
0: Аналитики тут выяснили, мужчин каких профессий россиянки считают самыми красивыми. Итак, в тройке лидеров оказались врачи, тренеры и пилоты. Причем они точно знают ответ, почему.
2: Потому что мы пилоты.
0: Ну а мы с вами знаем, что впереди у вас есть возможность выиграть фирменный приз от Радио DFM, так как на очереди игра «Слово дня». Просто дождитесь моего сигнала, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Торжественно. Всем здрасте, мордасте. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
3: Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Запад.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Итак, игрушка «Слово дня», и с нами должна быть на связи, надеюсь, никуда не потерялась, из Новосибирска грамотей Ольга. Давайте ей поаплодируем, Ольга. Здравствуй.
1: Всем привет, добрый день.
0: Говорит, я в пробке, скучно, поиграть
1: вообще
0: хочу.
1: Жестко, да?
0: Уху-ху, а сколько, как правило, в это время можно постоять в Новосибирске? Кстати, московское время 15:23, у вас сколько сейчас?
1: 8:00.
0: А, народ едет домой.
1: Да.
0: Понятно. Ну, давай немножечко развлечемся, чтобы тебе там не было так скучно. А у меня для тебя есть новостной заголовок, внутри которого предательски или нет для тебя скрывается слово, где тебе необходимо правильно поставить ударение. Если угадаешь, обязательно подарим наш фирменный приз. Если нет, то обязательно послушаем твои фирменные приветы. Итак, Оля, на вторичном рынке квадратный метр жилья в среднем по России подорожал на 3%. Во втором квартале или квартале этого года? А вот теперь выбирай.
1: Квартал — это улица, значит, квартал.
0: То есть квартал, а не квартал.
1: Квартал — это улица, а в бухгалтерии квартал.
0: Значит, на первый слог?
1: Да. Нет.
0: Надо разбираться. Да. Существует мнение, Олечка, что данное слово в значении «часть города» произносится с акцентом на последний слог, а в значении «четверть года» на первую гласную «а». Однако это не так. В словарях зафиксирован лишь один верный вариант произношения этого существительного. И он с ударением на последний слог. По-ентому правильно говорить «квартале», Олечка.
1: Да, нет.
0: Я развожу руками, а ты передаешь свои фирменные приветы.
1: О, ну привет новосибирским пробочкам сегодня, они жесткие прижестки. Всем терпения, всем хорошего продолжения летом.
0: Вместе с Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522

0: ценности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
9: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
19: Up the next.
14: А дальше тусовка.
19: On DFM.
14: Потому что.

0: погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 24 градуса, пасмурно, но возможен дождик, а завтра плюс 17 и дождливо вроде бы даже весь день.
0: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в парке «Сокольники» продолжаются работы по развитию спортивной инфраструктуры. Так, например, совсем недавно там открылась новая площадка. На ней 3 открытых корта для падала международного стандарта 20 на 10 метров с покрытием из искусственного газона и панорамным остекленением, а также 16.

0: утра и до 10 часов вечера среди сосен и лесного массива.
1: Красота. Лепота.
0: Кстати, если мечей и ракеток у вас нет, арендовать их можно прямо на месте. Там же имеются раздевалки, душевые и зоны подготовки к тренировкам.
2: Понятно.
0: На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Вторник, по сути, начало рабочей недели, да? Не очень хочется здесь ни работать, ни трудиться, ни домашними делами заниматься. И вот для вас у нас есть одно исследование. Ученые выяснили, какие блюда действительно становятся вкуснее, друзья, после ночи в холодильнике. И там многое респонденты не смогли отличить. Но стало вкуснее действительно курица в соусе баттер чикен. Ну и вообще, там это скорее про психологию. Если человек заранее уверен, что вчерашняя еда должна быть насыщеннее и вкуснее, это на самом деле и происходит, друзья. Так что достаем вчерашнее, представляем, что это вкусно, и немножко отдыхаем, а время тратим на хорошую музыку. Продолжаем ее слушать. Друзья, меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет. В этом часе будет тема, обсуждать будем и выигрывать мерч. Надеемся, что вы примете участие.

нас порой совершают ошибки. Тут, думаю, никто со мной спорить не будет. Ну, а если будет, то этот человек обманывает. Давайте об ошибках в этом части мы с вами пообщаемся. И, возможно, вы выиграете наш мерч. Итак, давайте задам тему этого часа. Ситуации, когда вы знали, что совершили ошибку, точнее, совершаете, но все равно продолжали это делать. Пишите ваше сообщение на эту тему в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Я почитаю несколько, выберу случайно, этот человек получит подарок. Еще раз.

0: время на определить человека, который получит наш мерч. Вопрос был вот такой. Ситуация, когда вы знали, что совершали ошибку, но все равно продолжали это делать. Привет, ZFM, Андрей пишет. Я точно знал, что после фразы «Да, я только одну серию посмотрю, утром буду ненавидеть себя», так и случилось у меня сегодня. Что ж, со всеми бывает. Когда начал спорить с человеком в интернете, уже через 3 сообщения понял, что мне это аукнется. Так и было. Потом в личку много времени писал, пришлось заблокировать. Ну, в интернете с кем-то ссорить себе дороже. Я однажды собирал шкаф и понял, что он неправильно поставил деталь, когда уже практически закончил. Так у меня он неправильный, собранный и стоит. И еще такое сообщение нам девушка написала, она не подписалась. В последнюю пятницу прошедшую я точно знала, что не стоит звонить бывшему, но сделала это. Ночь была так себе, а после вкуса еще хуже. Ну, зато бывшему сделала приятно. Тоже плюс. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И так получилось, случайным образом мы выбирали. Повезло именно вот этой девушке. Ну, в кавычках повезло, учитывая ее историю. Поздравляю тебя, тебе достается наш фирменный мерч. Ребят, если вы также хотите получить подарок, ловите момент, звоните, участвуйте в наших играх, и вам точно повезет. Погода. Давайте посмотрим на столичную погоду. За окном у нас в эту минуту, друзья, плюс 25 градусов, облачно. Чуть попозже, кстати, обещают осадки небольшие, плюс 19. Ночью будет плюс 18. Облачно с прояснением, но осадки продолжатся.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру. Мы в сети. Сайт dfm.ru. Welcome back and right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: продолжаем трудиться. У нас рабочий день с вами, друзья. И давайте про работу с вами поговорим, потому что недавно вышло интересное исследование. И так оказалось, что почти половина офисных сотрудников занимаются... Ну, улучшением рабочих отношений прямо в офисе. Ну, вы понимаете. Согласно опросам, 47% респондентов хотя бы раз предавались близости. Вот прямо на рабочем месте. И с каждым годом подобных историй становится все больше. Так вот, о чем, как говорится, пел Ленинград когда-то. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Мы, кстати, тоже продолжаем работать под хорошую музыку. Слушаем ее вместе. Меня зовут Женя Крот. Всем огромный привет. В этом часе будем мерч разыгрывать. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-банк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
6: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Down, но это легендарная работа Адама Ламберта. Ну а мы, друзья, от этого трека переходим к возможности. К возможности выиграть мерч. Итак, говорю вам про тему этого часа. Вы пишете сообщение на эту тему нам в любой мессенджер. По номеру запоминайте. +7 965 115 5 115. Выбирайте любой мессенджер и пишите. Тема вот такая. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Возможно, про себя расскажете или про своих близких. В общем, пишите, друзья. Неочевидный признак, что перед вами человек, которого стоит избегать. Пишите.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор.

0: 60 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: бронирование по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Сейчас почитаем. Всем огромный привет. Я вообще не конфликтный. А потом начинает 40-минутную историю о том, как он поругался с официантом, кассиром, соседом. Нет, я таких людей не люблю. Если он никогда не говорит спасибо людям, которые работают в сфере обслуживания, мне кажется, потому как человек общается с официантом, можно многое понять. Ну, вот это к автору предыдущего сообщения. Человек слишком быстро переходит на «мы с тобой, как братья, если мы знакомы минут 15». Нет, я таким людям не доверяю. Привет, ZFM, Ольга пишет. Для меня тревожный знак, когда человек никогда ни в чем не виноват. Опоздал, виноват транспорт, обидел, его неправильно поняли. Нет, человек должен принимать свою вину. Кстати, хорошая история. И еще такое. Он говорит, я люблю животных, но при этом очень плохо относится к животным на улице. Мне кажется, такие люди чем-то донастораживают. Это верно сказано, кстати. Животные, это... их надо любить, в общем. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Опять же, случайным образом мы выбираем. И повезло автору первого сообщения, вот про неконфликтного человека писал. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мерч. Ну а для остальных скажу, что в следующем часе мы еще раз наш мерч разыграем. Погода. Давайте расскажу о столичной погоде. За окном у нас 24 градуса, местами небольшие осадки. Они, собственно, будут продолжаться и далее. Чуть попозже у нас плюс 20 градусов, ближе к ночи плюс 18. Реклама.

0: Apple Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: Еще один классный трек на ZFM. Здесь, собственно, других и не бывает. Продолжаем, конечно, музыку слушать. А еще давайте вот что обсудим. Тут прочитал в интернете, что японские ученые выяснили, как прокачать свою собственную удачу. Вот если вы считаете, что вам обычно не везет, вот на что стоит обратить внимание. Оказывается, ну это, естественно, просто психология. Обращаем внимание побольше на то, что у вас получается. Соответственно, на неудачи внимание не обращаем. Также быстрее принимаем решения, больше смотрим на то, какие возможности открываются, а не думаем там о рисках, сложностях, и тогда вы станете гораздо более удачливым человеком. Ну, это в целом все понятно. Кстати, в этом часе вы можете свою удачу проверить. Мы будем разыгрывать мерч, возможно, именно вы и выиграете. Привет всем, меня зовут Жень Кротов, продолжаем слушать музыку вместе.
1: Реклама. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще.

0: Непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Если вам видно,

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

Don't be shy, вот так нам советуют быть посмелее. И правильно, друзья, смелость — это хорошо. Нужно учиться не бояться того, что вокруг нас происходит. И не бояться возможностей, например, выиграть наш мерч. Итак, я сейчас прочитаю тему этого часа. Вы ее послушаете, а потом возьмете телефон и напишите свое сообщение на эту тему. Так вы, возможно, выиграете наш подарок. Тема вот такая. Что принято считать важным, но на самом деле это не имеет значения, и об этом не стоит волноваться. Давайте, пишите свои сообщения нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько, случайным образом выберем автора, он получит подарок. Всем удачи!

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на campgeta.t2.ru.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов

0: приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jegu.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: принято считать важным, но на деле это не имеет значения. Такая была вот у нас тема, сейчас почитаем, что вы прислали. Количество лайков в интернете. В 18 лет казалось, что это очень важно, сейчас абсолютно все равно. Привет, это Дима пишет, я считаю, что не надо переживать, если вы не знаете, кем хотите стать, каким-то там годам. Ребята, жизнь непредсказуема, главное, любите сегодняшний день. А, мнение случайных людей о твоей внешности или о твоих делах, абсолютно все равно, пусть говорят, что думают, да? А, идеальная чистая квартира, если к тебе никто не приходит. Да, я понимаю, что нужно за порядком следить, но иногда нужно давать себе отдыхать. А, и еще такое сообщение есть. Сколько у тебя друзей? Раньше думал, что чем больше, тем лучше, а сейчас понимаю, что пару человек, но самых близких это намного важнее. Да, тут и не поспоришь. Выбираем человека, кто у нас получит подарок. Если вы думаете, что это зависит от нас, вы ошибаетесь. Мы случайно выбираем из тех, кто прислал сообщение. И повезло автору второго сообщения, который писал вот про то, что человек не знает, кем хочет стать к определенным годам. Поздравляю тебя, тебе достается наш мерч, напишем, как его забрать. Ну а вы, друзья, готовьтесь его выигрывать тоже, потому что ровно через час мы снова поиграем. Погода. Пришло время рассказать про столичную погоду. И за окном у нас в эту минуту, друзья, плюс 20 градусов. Чуть попозже, ближе к ночи, плюс 16. А вот завтра нас ожидает довольно прохладная погода. Плюс 17 и небольшие осадки.
1: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и...

0: Еще один классный летний день. Надеемся, у вас сегодня был именно такой. У нас 11 августа. Какие праздники и события? Давайте посмотрим вместе. У нас отмечается день мусорной еды. Кстати говоря, если вдруг вы хотите сегодня что-нибудь себе такое позволить, можно, потому что сегодня такой праздник. А еще сегодня день полета на воздушном шаре. Так что, если не хотите на маршрутке до дома добираться, можете вот так немножко свой день разнообразить. Ну и, кстати, нам об этом потом расскажите, а то очень интересно. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Еще один час хорошей музыки. И, конечно, еще один час, где вы, возможно, выиграете наш подарок. Скоро к этому приступим. Удачи всем.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: ему досуточно ровно. 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

И снова у нас возможность выиграть наш мерч. Все очень просто. Сейчас прозвучит тема, вы почитаете и ответите на нее. Возможно, выиграете наш подарок. Итак, тема вот такая. Что сначала казалось сложным, а на деле оказалось очень легко. Прислать сообщение, кстати, тоже несложно. Я бы сказал, даже очень легко. Пишите нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Еще раз тема. Что сначала казалось сложным, а на деле оказалось очень легко.

0: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: И вот она, опасная атака.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
17: Этот демон необычный.
16: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
17: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
16: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-5.

Что сначала казалось сложным, но на деле оказалось легко. Такая у нас была тема. Давайте почитаем, что вы прислали. Готовить. В детстве казалось, что взрослым каким-то магическим образом хватает на это сил, времени. Они умеют делать это. Сейчас прочитал инструкцию или какой-то рецепт в интернете, и все готово. Водить машину. До получения прав казалось, что это очень сложно. Но чем больше опыта, тем меньше на это обращаешь внимание. Ну, это, кстати, во всем так работает, да? Пред ДФМ, пишет Настя из Самары. Мне казалось ужасно сложным сказать человеку «нет». Оказалось, что самое сложное — сказать «нет» первый раз. Потом все становится намного-намного проще. Настя, я думаю, все это проходили. И еще такое сообщение есть. Начать заниматься спортом. Я месяцами думал, что нужно сначала купить там форму, найти спортзал, подобрать питание. В итоге просто дома начал заниматься, и все проблемы ушли. Что ж, поздравляю с тем, что это случилось. Призываю всех заняться тем же самым. Ну а мы, друзья, сейчас выберем человека, кто получит подарок случайно из авторов, которые прислали сообщение. Повезло человеку, который написал про то, что сложно водить машину. Поздравляю, именно тебе достается наш фирменный мерч. Погода. Давайте посмотрим на столичную погоду. За окном у нас плюс 20 градусов, местами небольшой дождь, он будет, собственно, и продолжаться далее. Завтра, кстати, он тоже будет, там у нас плюс 17 днем. Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
11: on DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: DFM.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campgeta.t2.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
13: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
14: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Welcome back, and right now.
17: А теперь тусовка
18: on DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

FM. Радио DFM. Включи тусовку.